Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

Вопрос такой: зачем Бог сотворил людей? Бог сотворил людей, чтобы они были его друзьями. Когда Бог сотворил солнце и луну, землю и море, растения и животных, он был доволен. А про человека Бог сказал, что он особое Божье творение, очень-преочень особое. Почему? Да потому что Бог сделал человека способным познать его. Мы можем говорить с Богом и читать о нем. С самого начала и до самого конца Библия говорит, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы тоже его любили. Он хочет, чтобы мы ему доверяли, чтобы радовались ему и слушались его. Он создал нас для того, чтобы каждую минуту жизни мы были его друзьями, и чтобы в один прекрасный день мы могли жить с ним на небесах вечно. Прочитаю вам еще из книги Откровения 21 главы 3 стих. Там написано о небесах и как они будут выглядеть так. «Вот жилище Бога, он будет жить вместе с людьми, они будут его народом, и сам Бог будет с ними и будет их Богом». Вопрос второй. Как мы узнаем, какой Бог, если мы его не видим? Дорогие мои ребята, Бога действительно нельзя увидеть, потому что Он Бог и Он свят. Бог знал, что нам будет трудно представить себе, какой Он на самом деле. Поэтому Бог Отец послал Сына Иисуса, который родился как малый ребенок в Вифлееме. Иисус вырос и стал мужчиной, но очень особенным, добрым и совершенным. Мы можем быть уверены, что узнавая больше про Иисуса, мы узнаем больше и о Боге, какой Он есть. Иисус ведь в точности такой же, как и Его Небесный Отец. Даже более того, Иисус сам является Богом, поэтому Он в точности отображает для нас своего Отца.

Вопрос следующий. Почему мне плохо, когда я неправильно поступаю? Когда вы набираете в ванную слишком горячую воду, вы знаете об этом. Но именно ваши чувства подсказывают вам, что из кипятка пора выпрыгивать, пока не стало хуже. Также и Бог заложил в вас способность чувствовать, когда вы поступаете неправильно. Плохие поступки могут заставить вас почувствовать вас очень далеко от Бога и людей, которым вы причинили боль. Скверные чувства громогласно напоминают о том, что что-то не так. Это один из тех способов, которыми Бог помогает вам признать перед Ним свой грех и сделать все необходимое, чтобы его исправить. Сделав что-то плохое, вы можете подумать: «Ну и что? Все так поступают». Но в глубине сердца вы чувствуете, что вам плохо, что вы несчастны. И это не может быть по-другому, потому что грех всегда делает человека несчастным и отводит его далеко от Бога. Потому что Бог свят, и в нем нет греха. А если мы поступаем и делаем грех, то мы сами отдаляемся от Бога. Дорогие ребята, вдали от Бога только человек испытывает какое-то неполноценное чувство счастья. Богу не нужно, чтобы вы всего лишь выглядели огорченными, если вы плохо поступаете. Он хочет, чтобы вы еще и чувствовали себя плохо и потому могли признаться перед Ним в своих грехах. И еще Он хочет, чтобы после этого вы могли исправить то, что натворили, и только тогда вы снова будете счастливы. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Псалом 31, 2 и 3 стих. Сначала мы чувствуем себя плохо. Быть может, у вас есть угрызение совести, но не признаваясь в грехах, в своих проступках перед людьми, перед родителями или перед Богом, вам становится все хуже и хуже, потому что грех, он как проказа, он разрастается. И только тогда вы станете вновь счастливыми, когда вы попросите прощения у того человека, которому сделали плохо, и у самого Бога. Да благословит вас и даст мудрости и мужества поступать именно так.

«Чужая сумка!» «Тш!» – прошипел Генрих и схватил Томаса за руку. Его друг слишком далеко высунулся и рисковал быть замеченным, а при краже, которую запланировали эти двое, это могло привести к роковым последствиям. Они стояли за стеллажом в маленьком продуктовом магазинчике в Берлине и смотрели, как его владелец Леман дрожащими руками что-то перебирает за прилавком. Воришки были очень рады, что он стар и едва держится на ногах. Они могли быть уверены, что такой человек наверняка имеет проблемы со зрением. А если он все-таки их заметит, то уж догнать их ему явно будет не по силам. Томас остался на месте и вел наблюдение, а Генрих прокрался к другому стеллажу и, не задумываясь, взял несколько яблок, несколько картофелин и коробку с пирожными. Он быстро рассовал все это по карманам, потом дал знак нетерпеливо ожидающему подельнику. Оба бесшумно выскользнули из магазина и облегченно вздохнули. «У-у-у, дело сделано!» Стараясь не возбудить лишних подозрений, подростки, им было около 12 лет, не спеша прошлись по улице, и когда они почувствовали себя в безопасности, Генрих показал Томасу добытые сокровища. Разумеется, эти оборванные неухоженные ребята сами не знали, куда им идти. Они искали укромный уголок, где могли бы найти защиту от ветра и расположиться на ночь. Они были очень рады картошке, которую, может быть, смогут запечь в костре на мусорной свалке. Согревающее тепло костра было для уличных мальчишек редкостью. И была очень большая опасность, что кто-нибудь их прогонит. Но в этот вечер они действительно смогли насладиться теплом и запеченной в золе картошкой. Ребят постоянно волновал вопрос о еде. Они очень неохотно просили милостыню, потому что в ненастные дни к ним посылали социальных работников, и тогда они пускались в бега. Сообщения других уличных мальчишек о людях, которые делали вид, что хотят помочь бездомным, а на деле потом заставляют их работать день и ночь, внушали им непреодолимый страх. И когда они видели человека, который казался им официальным лицом и который делал попытки с ними заговорить, они убегали со всех ног и прятались в самых невообразимых местах. Через несколько дней после удачного посещения магазина Лемона, Генрих и Томас опять отправились на дело. Но оно было несравнимо более рискованным. Средь бела дня они в пешеходной зоне собирались завладеть кошельками азартных покупателей, которые толпами толкались около открытых торговых павильонов. Через полчаса они встретились на углу с пустыми руками. «Это вообще невозможно», – заявил Генрих. «Мужчины носят свои кошельки во внутренних карманах, а женщины в сумочках. Нужно слишком много времени, чтобы открыть такую сумочку и найти там кошелек». «Ну, тогда пойдем опять к Леману», – предложил Томас. Но, как и следовало ожидать, Генрих покачал головой. Томас знал, что Генрих не любит слишком часто навещать одних и тех же людей. Тогда его терзала совесть, потому что он считал, что действительно лишает их насущного пропитания. Такие мысли были ему неприятны. Но у него появилась более приемлемая идея. «Мы просто возьмем всю сумку. Если повезет, то кроме денег в ней может быть что-нибудь съедобное». Томас широко раскрыл глаза. «Разве это возможно?» Но в то же время подумал. «Какое приключение!» И все-таки он решительно возразил. «Да ведь каждый заметит, что сумка исчезла!» Но Генрих решительным жестом отмел его опасения. «Разумеется, но мы же успеем убежать. Надо выбирать таких, кто быстро не побежит. Вот, слушай, ты наскакиваешь на старенькую бабушку с большой сумкой, и я эту сумку хватаю, и мы убегаем в разные стороны. Понял?» Томас кивнул. «Может быть, скоро удастся поесть?» Ребята были очень голодны. Они и вспомнить не могли, когда ели в последний раз. «Мы встречаемся на Лисьей улице». Очень скоро мальчишки увидели немолодую женщину. Она неторопливо шла от одной витрины к другой
и рассматривала выставленный товар. Генрих дал Томасу знак, и они незаметно приблизились к ничего не подозревающей женщине. Потом все произошло очень быстро. Резкий толчок, женщина вскрикнула и споткнулась. Генрих схватил ее сумку и бросился прочь. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для мальчишек полной неожиданностью. Мертвой схваткой она вцепилась в плечо Томаса и громко крикнула: «Рудольф, держи вора!» Томас не успел понять, что происходит, он остановился как вкопанный. Словно из ниоткуда рядом возник молодой человек и бросился за Генрихом. Шансов уйти у него не было. Рудольф схватил его, отнял сумку и повел обратно к месту происшествия. Томас застонал, когда увидел взятого в плен друга. Теперь не имело никакого смысла вырываться и бежать. За последствия неудавшейся акции придется отвечать вместе. «Что? Надеялись на легкую добычу?» Глаза Рудольфа метали молнии. «Для начала вызовем полицию». Мальчишки застыли от ужаса, но в этот момент пожилая дама повелительно подняла руку и приказала родственнику помолчать. «Все успокойтесь и послушайте мое предложение. Мы забудем о полиции и отправимся ко мне домой. Я приглашаю вас на чай. Как, собственно, вас зовут, ребята?» У Генриха отвисла челюсть, а глаза Томаса грозили выкатиться из орбит. Опустив глаза, они назвали свои имена. А вот Рудольф нисколько не удивился. «Это твое постоянное великодушие», — пренебрежительно сказал он. «Смотри, тетя, чтобы оно когда-либо не подвело тебя». Замечание молодого человека не произвело на даму никакого впечатления. Самым любезным и непринужденным тоном она сказала: «Ты пойдешь с нами, Рудольф?» Молодой человек покачал головой. «Нет, я провожу вас до вашего дома, потом пойду. Мне пора на службу». Она согласилась. Воришки молчали, они не знали, что делать, но убежать не решались. Через час они сидели в элегантной столовой богатого особняка в пригороде и пили чай из маленьких фарфоровых чашечек. Катарина Петерс, так звали даму, попросила их снять обувь. На остальное она не обращала внимания. Лохмотья вместо одежды, немытые руки, спутанные волосы – все это ее, кажется, не смущало. Спокойствие и рассудительность дамы обуздало дикарей, и они очень старались ни к чему не прикасаться, чтобы вдруг ненароком чего не испортить. «Ну, рассказывайте!» Дама сделала глоток из своей чашки. «Как вы дошли до такой жизни?» «У вас что, нет родителей, которые бы научили вас нормам приличия и порядочности?» Генрих и Томас покраснели и дружно покачали головой. Говорить они не могли. Этому очень мешал красовавшийся на блюде большой пирог. Фрау Петерс отнеслась к данному обстоятельству с пониманием и позвонила в колокольчик. Вошла горничная и поставила перед ребятами поднос с большими приятными бутербродами. «Так я и думала», — сочувственно проговорила дама. «Ешьте, ребята, кажется, вы очень голодны». В интонации голоса не было ни порицания, ни какого-то другого негатива, но Томас не выдержал и спросил: «Почему вы так добры к нам? Мы хотели вас обокрасть? А вы делаете для нас столько хорошего». «Вот именно», — быстро ответила фрау Петерс. «Воздавать добром за зло — это один из важнейших библейских принципов, который мне нечасто удается претворять в жизнь». Генрих и Томас недоуменно переглянулись. «Я объясню вам другими словами. Бог сделал для меня много хорошего, и я рада, если могу сделать что-либо хорошее для других. Этого желает Бог, потому что Он любит каждого человека». «Вот как!» – задумчиво проговорил Томас, глотая горячий чай. Вкус его был отменным. Он не помнил, когда в последний раз
наслаждался чем-либо подобным. Пока ребята ели, фрау Петерс рассказала им много интересного про Иисуса, который является Сыном Божьим и любит людей, всех без исключения. К примеру, он исцелял больных и однажды разом насытил более 5000 человек. Это произвело на ребят большое впечатление. Им и в голову не приходило усомниться в правдивости этих удивительных рассказов. Когда они наелись, Генрих собрался с духом и сконфуженно пробормотал. «Мы очень сожалеем, что хотели вас обокрасть. Мы были очень голодны. Было бы здорово, если бы этот Иисус и сейчас был жив. Он бы и нас хлебом обеспечивал». Фрау Петерс улыбнулась. «Я принимаю ваши извинения и охотно верю, что вы сожалеете о своем поступке. Но вам не надо безнадежно смотреть в будущее. У меня для вас хорошая новость. Иисус Христос жив». Глаза Генриха округлились, он быстро спросил. «Вы знакомы с ним, да? Где можно с ним встретиться?» Фрау Петерс опять улыбнулась. «Да, я действительно его знаю, но не в том плане, как вы думаете. Найти его можно вот здесь». Она взяла с полки рядом со своим крестом большую книгу в черном переплете и положила ее на стол. «Это Библия, Слово Божье. Здесь все написано про Иисуса и еще многое другое. Он жив, но видеть его мы не можем. А вот кто примет его в свое сердце и посвятит ему свою жизнь, того он поведет по жизни и будет о нем заботиться». Томас и Генрих престыженно переглянулись. Фрау Петерс поняла, о чем они сейчас подумали, и быстро спросила. «Я полагаю, вы не умеете читать?» Мальчишки кивнули. «Это ничего не значит. Читать вы научитесь». И прежде чем Генрих и Томас успели сказать, что это для них невозможно, она встала, подошла к ним со спины и обняла обоих. Уличные мальчишки, которые не знали ничего, кроме окриков и толчков, растерялись и не знали, что думать. Как это чудесно, когда человек делится с тобой своим душевным теплом. А фрау Петерс продолжала. «Не думайте, что вы не способны научиться грамоте. Я уверена, что у вас светлые головы. И я рада, что вы хотели обокрасть именно меня, потому что я хочу рассказать вам еще кое о чем». Она таинственно и ласково усмехалась. Этот день в корне изменил жизнь уличных мальчишек. Выяснилось, что сын этой дамы руководит христианским детским приютом, где дети обеспечены всем необходимым и подрастают в атмосфере доброты и взаимного уважения. И, разумеется, они посещают школу. Через несколько недель после того, как они поселились в этом приюте, Генрих и Томас посвятили свою жизнь этому чудесному Спасителю Иисусу Христу. И произошло это там, где они впервые услышали благую весть в особняке немолодой дамы Катарины Петерс. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий верующего. Апостол описывает те черты и характеристики, которые должны все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания жизни верующего. Павел сравнивает христианина с воином и спортсменом, а также использует образ земледельца и крестьянина. Во второй части этой главы мы также встречаем несколько образов. Здесь Павел говорит о христианине как об усердном и прилежном работнике, а также как о сосуде. Давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Но теперь обратите, пожалуйста, внимание на 13 стих. «А если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог не может отречься от себя и своих принципов. Он не может принять как истинное нечто, что заведомо является ложью. Именно по этой причине Господь произносил столь суровые и жестокие слова осуждения в адрес религиозных правителей своего времени. Он называл их лицемерами, потому что они притворялись теми, кем на самом деле не являлись. Если бы Христос принял человека, который надевает на себя какую-то маску, не соответствующую его внутреннему содержанию, Господь фактически отрекся бы от самого себя, потому что в нем самом нет ничего неистинного. Поэтому, друзья, мы с вами, как христиане, должны быть подлинными и искренними людьми. Далее прочтем 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Итак, верующие не должны ввязываться в бессмысленные споры и разглагольствования. Божьи люди обязаны твердо держаться основ и непререкаемого учения. Но мы отнюдь не должны пускаться в споры по поводу каких-то незначительных концепций, философий или мелких расхождений во мнениях. Не так давно один пастор написал мне письмо, в котором выразил благодарность за наши радиопрограммы, а также сказал, что он постоянно рекомендует наши передачи и наши печатные материалы своим прихожанам, хотя и не во всем соглашается с нашей позицией. И действительно, далеко не во всем мы с ним смотрим на жизнь одинаково. Иногда я не могу посмотреть на определенные вещи с его позиции, а он не может взглянуть на то же самое моими глазами. Возможно, что когда мы с ним попадем на небеса, мы обнаружим, что во всех вопросах, в которых у нас с ним наблюдались разногласия, существует целых три позиции. Его позиция, моя позиция, а также правильная позиция. Может быть, нам обоим Господь укажет на нашу неправоту. Но самое важное состоит в том, что сейчас мы с ним не ввязываемся в ненужные споры, потому что на самые главные вопросы мы с ним смотрим одинаково. И именно этого мы оба хотим. Я думаю, что мы тратим немало драгоценного времени попусту на негативные проявления эмоций, а также на попытки исправить других верующих. Вместо этого давайте попытаемся сохранить позитивный настрой и порадоваться общению друг с другом в свете евангельской вести.
В 15 стихе мы встречаем еще одно увещевание. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Человек должен приложить все силы к тому, чтобы предстать перед Богом безукоризненным слугой. По всей видимости, делателем Павел называет в этом стихе прилежного исследователя Божьего слова. Верное преподавание слова истины подразумевает в первую очередь правильное обращение со словом Бога. Для того, чтобы правильно обращаться со словом, христианин должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Человек, изучающий Слово Божье, должен понять, что Слово Бога — это величайший источник истины, который обладает определенной логикой и законами внутреннего устройства. Библия написана в соответствии с определенными принципами и обладает определенной структурой, которую необходимо видеть и учитывать, и которой надлежит подчиняться в процессе изучения Божьего Слова. Например, нельзя просто выбрать какой-то стих из одного отрывка, а затем еще один стих из другого отрывка. Точно так же, как нельзя по собственному желанию игнорировать какие-то другие отрывки. Конечно, бывают ситуации, когда у нас возникает желание сделать что-то подобное. Однако Библия вовсе не является книгой, которая допускает подобное отношение к себе. Именно по этой причине я постоянно утверждаю, что Библия должна преподаваться во всей своей полноте. Я хочу прочитать вам выдержку из одной статьи, которая прекрасно демонстрирует невежество ее автора в данном вопросе, а также его неспособность распознать, что Слово Бога отличается удивительным единством и должно рассматриваться соответствующим образом, дабы читающий ее человек мог получить правильное понимание Божьего послания. Я прочту вам лишь небольшой отрывок из этой статьи. В двух словах, книгу Библию, в создании которой участвовало множество людей и которая писалась на протяжении 3000+ лет, можно охарактеризовать как беспорядочное собрание из 60 разрозненных произведений, которые чаще всего отличают скучность и утомительность содержания, грубость и примитивность описаний, невразумительность идеи, а также непоследовательность и изобилие противоречий. Библия — это грубый набор совершенно несочетаемых ингредиентов, этакое ирландское рагу из поэзии, пропаганды, закона и законничества, мифов и мракобесия, истории и истерии. Надо отдать должное автору статьи. Этот человек пишет весьма красноречиво. Но его красочное многословие демонстрирует печальное невежество в том, что связано со знанием Библии. А также на примере автора этой статьи мы прекрасно видим результаты неверного преподавания слова истины. Итак, что же это значит «верно преподавать слово истины»? Во-первых, в Слове Бога нашли свое отражение различные временные эпохи, а точнее сказать, различные диспенсации. Ранее мы с вами уже использовали понятие «диспенсация», которое относится к различным подходам и методам, посредством которых Бог работает с человеком. Основание спасения всегда и во все времена оставалось одним и тем же. Человек спасался и спасается только посредством веры в искупительную смерть Иисуса Христа. Однако на протяжении своей истории человек выражает свою веру в Бога самыми различными способами. Например, Авель и Авраам приносили в жертву Господу агнцев. Однако
Я думаю, что вам не придет в голову взять ягненка и отправиться с ним в церковь в следующее воскресенье, чтобы принести бедное животное в жертву Богу. А все дело в том, что это полностью нарушает порядок, установленный Богом для нашего временного этапа. И причина состоит в том, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, уже пришел. Этим Агнцем является Иисус Христос. Иными словами, совершая свои жертвоприношения, Авель и Авраам смотрели вперед, в будущее, на этого грядущего Божьего Агнца. А мы с вами сегодня оглядываемся назад, в прошлое, вспоминая его смерть. Это и есть иллюстрация того, как нужно правильно рассматривать и воспринимать слово истины. Мне очень жаль автора ранее прочитанной мною статьи, потому что он знает о Библии так мало. В своей статье он также говорит, что в наши дни Библия является никому не нужной и никем не читаемой книгой. Что ж, определенно сам он принадлежит к данной категории. Однако прежде чем авторитетно заявлять что-то о каком-то предмете, человек должен хорошо владеть данным предметом. Я бы настоятельно рекомендовал этому человеку заняться изучением Божьего Слова, прежде чем он решится написать о нем что-то еще. Друзья мои, дитя Бога должно изучать Слово Отца. Когда я почувствовал Божий призыв стать Его служителем, единственная подготовка, которую мне удалось получить, это обучение в небольшой библейской школе при церкви. И я признаюсь, что тогда Библия была для меня совершенно неведомым предметом. В то время я, пожалуй, согласился бы с автором этой статьи. Однако затем в мои руки случайно попала знаменитая Библия Чарльза Скоуфилда с его комментариями. А также мне повезло встретиться с замечательным пастором, который стал моим наставником и помог мне познакомиться с книгами известных теологов того времени. Эти книги стали благословением для моей души, и в результате Писание превратилось для меня в совершенно новую книгу. Все начало вставать на свои места, потому что Слово Божье было преподано мне верно. Я начал смотреть на Библию в соответствии с представлениями об определенных диспенсациях, которые демонстрируют прогрессирующий характер работы Бога с человеком. Например, понимание разницы между законом и благодатью — это основа понимания Писания. И здесь Павел дает Тимофею определенный наказ — изучать Священное Писание, становясь прилежным учеником слова так, чтобы впоследствии стать учителем, верно преподающим слово истины. Далее в 16 и 17 стихах следует еще одно наставление апостола. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». Таковы Именей и Филит. Бессмысленной болтовни следует избегать, ибо в ней нет никакого смысла и содержания. Что же касается людей, которые упоминаются здесь Павлом, у меня нет никаких сведений о них, но, по всей видимости, эти люди были вероотступниками. О них написано в 18 стихе, «которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». В те дни находились некоторые верующие, которые утверждали, что воскресение уже произошло, а это означало, что все те, кто на тот момент еще оставались в живых, пропустили его. Далее прочтем 19 стих. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Печать является признаком подлинности и знаком владения. Именно это означает фраза «познал Господь своих».
Еще в книге Второзакония Бог наказал своим людям проявлять определенные отношения к Его заповедям. В 8 и 9 стихах 6 главы мы читаем: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Израильтяне должны были использовать свои собственные дома как место публичного возвещения Слова Бога. В те дни это было отличительным признаком того, что человек является верующим в Бога. А теперь, друзья мои, давайте задумаемся о сегодняшних верующих. Каким образом они могут продемонстрировать тот факт, что являются Божьими детьми? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — пишет здесь апостол Павел. Именно так окружающие нас люди сумеют узнать всех тех, кто принадлежит Богу. В этом и состоит суть концепции отделения. Отделение от зла и отделение для Христа. Если вы называете имя Христа, будьте точно уверены, что вы не живете во грехе. К сожалению, есть люди, которые на словах отстаивают фундаментальные доктрины веры, однако затем выясняется, что у этого человека есть недопустимые отношения с какой-то женщиной, или же он нечист и нечестен на руку. Господь знает тех, кто принадлежит Ему, потому что Он может исследовать сердце этого человека. Однако все, что может увидеть этот мир, это нашу внешнюю жизнь. Друзья мои, посредством умной и умелой рекламы этот мир придает греху видимость внешней привлекательности. Но можем ли мы, как верующие, как-то конкурировать с этим воздействием мира? Является ли наша жизнь привлекательной рекламой Иисуса Христа? Прочтем стихи 20 и 21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». В этих стихах верующий человек представлен в образе сосуда. Если мы намереваемся использовать какой-то сосуд, он должен быть чистым. Например, представьте себе, что вы идете через пустыню и находите оазис. Вы долго шли по выжженной пустыне и практически умираете от жажды. И вот у воды находите две чаши. Одна отлита из золота и отделана богатыми украшениями, однако изнутри покрыта грязью. Другая чаша оказывается старым глиняным черпаком. Она с трудом удерживает воду из-за многочисленных трещин, но зато эта чаша чиста. Какую чашу использовали бы вы? Так вот, давайте отдадим Богу должное, признав, что у Него не меньше интеллекта, чем у нас с вами. Он тоже предпочел бы использовать чистую чашу, потому что Он не пользуется грязными сосудами. Помните, во 2 главе Евангелия от Иоанна мы читали, как Господь Иисус во время свадьбы в Кане Галилейской превратил воду в вино. Для этого он потребовал, чтобы слуги принесли старые и потрепанные каменные резервуары, которые в еврейских домах использовались для церемонии очищения. А затем Спаситель велел наполнить эти емкости водой. После этого он взял эти старые и не очень привлекательные сосуды и использовал их для своей славы. И сегодня Бог тоже ищет чистые сосуды для того, чтобы использовать их. Ему важно не то, насколько эти сосуды красивы. Ему важно, чтобы они были чисты. Далее следует наставление, предназначенное Тимофею как молодому служителю Иисуса Христа. Прочтем 22 стих. «Юношеских похотей убегай,
а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Как много раз апостол уже упоминал вместе веру, любовь и мир. Ибо эти понятия действительно являются квинтэссенцией христианской жизни. Все эти качества должны не просто провозглашаться с кафедры, но воплощаться в жизни тех, кто слушает данные проповеди в церкви. Прочтем 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Друзья мои, есть люди, которые постоянно пытаются ввязаться со мной в споры по поводу каких-то мелочей или тонкостей. Однако на это у меня просто нет времени. Мы живем в мире, который, можно сказать, охвачен огнем. Давайте же лучше донесем до него слово Бога, пока еще не слишком поздно. Далее мы встречаем последний в этой главе образ, образ раба. Прочтем стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Здесь напоследок апостол говорит, что верующий должен быть подобен верному рабу, что подразумевает, что он должен быть кроток по отношению ко всем людям. Может показаться, что здесь мы встречаем некоторое противоречие. Ведь ранее апостол сравнивал христианина с воином, а воин должен сражаться, тогда как слуга предназначен для совершенно другой задачи. Не является ли это противоречием? Нет, друзья мои. Скорее, это все представляет собой парадокс. Когда вы стоите за истину, вы должны быть открыты и готовы показать людям, на каких позициях вы стоите. Не будьте трусливыми, но смело стойте за правду. И при этом наставляйте своих противников с кротостью. Если вы пытаетесь завоевать человека для Христа, не надо с пеной у рта спорить с ним. Если он не соглашается с вами, позвольте ему выразить свое несогласие. Просто продолжайте нести ему слово Бога, чтобы он освободился от сети дьявола, который уловил его в свою волю, как пишет Павел в последнем стихе этой главы. Именно так мы должны действовать в своем христианском свидетельствовании в соответствии с увещеваниями апостола Павла. Давайте будем помнить эти строки и следовать им в нашей жизни. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.